Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Срочная вакцинация от гепатита А началась в селе Николопавловское. Территория в пригороде Нижнего Тагила сильно пострадала от паводка. Сточные воды затопили колодцы и скважины.

уничтожили или подмыли посадки. Чтобы избежать эпидемии, в поселковом доме культуры развернули пункт вакцинации. Внеочередную прививочную кампанию Горно-Уральская районная поликлиника запустила по предписанию Роспотребнадзора. До 12 часов бригада

0: года, уверяют организаторы. Гостей обещают познакомить с историей кулинарных традиций региона, показать классические рецепты уральской кухни и их современные интерпретации, а также устроить показы от ведущих шеф-поваров из Москвы и Нижнего Тагила. Сухая погода, ставшая подарком на выходные, отступит уже в начале этой недели. По данным Уралгидромедцентра, в Свердловской области движется циклон, который принесет дожди и грозы. Дожди в Свердловской области кое-где могут быть сильными. Меньше осадков предполагается на юго-востоке области, рассказала главный синоптик региона Галина Шапаренко. Евгений Марков из села Петрокаменское занял первое место в горном марафоне «Канжак» 4 июля. Он преодолел дистанцию 42 километра за 3 часа 7 минут и 51 секунду, сообщается в соцсетях забега. Лучшей среди женщин стала Виктория Калинина из Кирова с результатом 3 часа 49 минут 29 секунд. Серебро досталось Анастасии Игнатьевой из Верхней Салды, бронза Светлане Нурмухаметовой из Владивостока. В этом году на забег зарегистрировались более 1000 участников со всей России. Им предстояло пробежать сложный маршрут до самой высокой точки Свердловской области, вершины горы Канжаковский камень. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Средний Урал умеренный юго-западный ветер принесет облака и, кстати, дожди. Температура утром составит 24 градуса, днем воздух прогреется до плюс 26, ну и синоптики, повторюсь, обещают осадки в виде дождя утром, днем и, скорее всего,

0: вечером в том числе.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: эфире утреннее шоу на Экор-радио.
1: Да-да-да, это именно оно.
2: Привет. Доброе утро.
1: Доброе-доброе, новое-доброе. 7.07, практически волшебная дата у нас сегодня.
2: Да уж.
1: Лето в самом разгаре, ваш покорный слуга уже вчера обновил водоем на Талатуе, плавал, купался, нырял. Даже больше того скажу, загорал.
2: Вау.
1: Да. Всем привет, Александр Данилов это все трещит. Алина Геринг улыбается.
2: Да.
1: Улыбается. Завидует, наверное, слегка.
2: Да, не знаю. Я говорю, я сомнительно отношусь ко всем водоемам, поэтому не знаю.
1: Да, там люди красивые, на этих самых, на каяках катаются. Такое. Ну, кстати, возможно, я даже захватил кусочек лета, потому что что-то смотрю на прогноз погоды. Открыл сегодня, уже прочитал, а там как будто бы опять дожди. Наванговали мы с тобой вчера.
2: Да, наговорили. Я не хочу в это верить.
1: Не верь.
2: Я прямо всеми мыслями отгоняю дожди от нас.
1: Я где тучи разведу руками.
2: Да. Не знаю, не хочу прямо это смотреть.
1: Ну, не хочешь, и пусть этого и не будет. Сегодня пока еще солнышко светит, и ни одной тучки на небе, так что синоптики, как всегда, могут ошибаться.
2: Ошибаться, да.
1: И это тот случай, когда мы их даже за это не осуждаем. Ни капельки.
2: Это да.
1: Это тонна понимания, ни капли осуждения. А еще, ты представляешь, если хочешь, еще скажу новость прикольную.
2: Давай.
1: Вот не успел открыть я просторы ваших интернетов, а тут пишут, что Министерство просвещения Российской Федерации исключило домашнее задание из образовательного процесса для первоклассников с 1 сентября 2026 года.
2: Да?
1: Да, мы не успели на каникулы пойти, а у нас уже первоклашкам говорят, все, нет домашних заданий больше. С 1 сентября не будете вы это вот это вот сидеть над книжками мучиться?
0: Доброе утро!
1: Опа.
0: Вставай вместе с Экорадио. Твой день начинается здесь.
1: Ну, начинается так начинается. Начнем его с музыкой.
2: Да,
1: тем
2: с
1: более,
2: хорошей музыкой.
1: Хорошая, тем более песня Сани. Ну, в смысле, Сани.
2: Солнышко. Так будем его приближать. И все дожди отгонять.

0: Ох, что-то она Немченко, и бы везде бы только и танцевать, а? И на голове. Она, слушай, она брейк-дансер, что ли?
1: Не знаю, я не слежу за ее.
0: Раз она на голове хочет крутиться, а? Ну, это же эти, которые вот брейк-данс ниже, да, все любят, да, на голове-то. Угу. Анна Немченко, оказывается, скрыта.

0: Ты брейкдансер только что в эфире Ка-радио. Всем привет, а мы тут разговариваем, просыпаемся. Слушай, ну, когда утром просыпаешься, что неотъемлемая часть утра?
1: Ну...
0: Помимо кофе?
1: Да.
0: Помимо завтрака?
1: Что еще? Зарядка.
0: Ох ты, какая молодец!
1: Которую я никогда не делаю.
0: Но она теоретически где-то в уме летает, да?
1: Ну, где-то уже, наверное, да.
0: Вот где-то вот сегодня вот точно собака мордой вниз будет у меня, да?
1: Да.
0: Вот это собака мордой вниз, это вот обязательно надо. Вот завтра вот точно вот будет.
1: Но нет.
0: Ну нет, да. Но ну, зато что у нас
1: зубы
0: чистить. Вот именно, да, вот к этому подвожу, открываю очередную статейку на просторах ваших интернетов, а тут пишут стоматологи, говорят, что не все зубные щетки одинаково полезны, оказывается. Некоторые даже вредны. Меня вот, например, узнал, что вот модные щетки из бамбука, это оказывается, ну, то еще удовольствие. Бамбук, оказывается, пористый материал, но ручки делаются из него. Оказывается, не сам этот, не щетинка, а ручки.
1: Я не чищу ручкой.
0: Пористый материал, а во влажной ванной комнате он способен впитывать воду, покрываться плесенью, и такую нужно в сухом месте хранить щетку. А если там черные пятна появились, то все сразу
1: долой. Ой, ну это, если черные пятна на щетке появились, то да, уже вопросы, конечно.
0: Это уже да.
1: Или это для тех людей, которые до конца будут чистить зубы, когда уже щетка, уже щетина, уже превратилась в ёршик, но они все равно чистят.
0: Да. Уже палкой это уже.
1: Да. Уже, ну ладно, да, я палкой почищу. Ну, как бы, да. Гигиен, ну, не забываем, это важно. Гигиена — это штука такая.
0: Такая штука, да. А еще есть модели с угольным напылением. Знаешь, такие черные. Я как-то брал, такие, ну, прикольно, там сейчас все там эмаль почищу. Ничего страшного. Там такое маленькое напыление, что это все чисто маркетинговый ход, они говорят.
1: Да, конечно.
0: Вот. Но оказывается, самые плохие щетки из натуральных этой щетины. Из натуральной щетины, потому что, оказывается, они внутри полые, вот эти щетинки. И, короче, там тоже собираются бактерии.
1: Хорошо. А какие щетки брать-то? Они не сказали?
0: Синтетическое волокно. Угу. Гладкое, не имеет пор, быстро сохнет и не впитывает бактерии.
1: Угу.
0: Вот.
1: Хорошо.
0: Но, опять же, все-таки ручка бамбуковая, типа, очень удобная.
1: Ну и как быть?
0: Ну как быть, не доводить до черного плесени? До черной плесени не доводить.
1: Что бы я делала без этой статьи? Я не знаю даже до этого момента. А то у меня все четки чернеют, да чернеют. Я понять не могу, что такое.
0: Это все бамбук.
1: Думаю, надо, наверное, не надо менять. Оказывается, надо.
0: Оказывается, надо, да.
1: О, коллега, спасибо.
0: Хорошее ты замечание, да, что если что-то чернеет, то это уже...
1: Ну, видимо, да, видимо, что-то уже не то пошло.
0: Пора задуматься.
1: Не то пальто. Ну, хорошо.
0: Интернеты наши, господи. Да, как бы мы жили без интернета?
1: Да нормально бы жили и не то жили.
0: Да, кстати, у нас сегодня опрос в нашей социальной сети в Ка-радио, vk.com, Ка-радио. А что бы вы из прошлого точно не хотели бы вернуть?
1: О, да.
0: В смысле?
1: Антиностальгия. Да, что мы зря романтизируем? Ну вот, например, кнопочные телефоны.
0: Да, вот как раз-таки жизнь без интернета. То есть мы не хотим возвращать жизнь без интернета. Сомнительно, но факт.
1: Ну или вот бумажные карты. Сейчас вообще невозможно представить телефон без навигатора.
0: Ну а как-то раньше...
1: А раньше как-то, да.
0: А я бы, не знаю, что не хотел бы вернуть. Это на рынок, когда приходишь и джинсы меряешь на картоночке.
1: Ну это недавно ушло.
0: Ну так это же тоже... Как недавно?
1: Недавно.
0: Ну вот, этого не хочу обратно. Не надо. Привыкли уже.
2: Включайся. Утро на Эко-радио уже в эфире.
0: Ой, только начали обсуждать, да, а тут уже и Эйва Макс подбежала, приплыла.
1: Ну вот, сейчас петь нам будет, получается.
0: Будет петь, да. Давай на музыку пойдем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
2: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
3: Реклама ООО «Тагиларта». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
6: «Хончи Уникум Тагил». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. «Хончи». Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса.
7: От 2 миллионов 890 тысяч рублей.
6: Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля.
7: Звоните 370303. Код Тагила 3435.
6: «Хончи Уникум Тагил». Черноисточинское шоссе 74В.

0: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Так, ну не обязательно, если скучно, включать музыку. А иногда наоборот, когда не скучно и хочется поделиться энергией и провести время с кем-то вместе. То как без музыки-то? Надо музыку включать, а делать еще и громче ее?
1: Ну да, но я заметила, что вообще музыка в принципе сопровождает нас во все времена, ну и вообще в принципе во все наши настроения. Когда тебе грустно, когда тебе весело, когда тебе завидно.
0: Когда ты, например, квартиру покупаешь?
1: Ну да. Ну, когда, например, ты покупаешь квартиру, не знаю, в Нью-Йорке на пятой авеню.
0: Да, обязательно это сказать вот с таким акцентом.
1: Да, обязательно. Без этого как бы не работает.
0: Да. Это мы тут за...

0: завидуем одной женщине с двумя детьми.
1: Да, завидуем по-хорошему на самом деле, потому что мне попалось видео на днях, где девушка рассказывает о том, что купила своему 8-летнему сыну квартиру на 5-й авеню, вот прямо с таким вот акцентом, да, в Нью-Йорке, в Америке, и показала коллеге своему сейчас это видео. Ну и мы так посмотрели, ну, стали бубнить, конечно.
0: Ну, как стали?
1: Ты
0: стал,
1: да.
0: Сразу говорю, да не, да, она просто, да, она просто на сына записала, чтобы это.
1: Да, она потом перепродаст, да, она же риэлтор.
0: Да, она риэлтор вообще, да. Она сейчас это. Да это вообще рекламный ролик, это вообще не факт. Где документы, где справка, где договор купли-продажи? Покажите это, а не это, как вы по квартире там ходите, по холодильникам бегаете. Вообще, кстати, почему они зашли в новую квартиру, пришли, а там холодильник полный? Вот вопросики у меня.
1: Ты, когда новый... ты заметил такую деталь, я думала, ты не заметишь.
0: Ты когда квартиру покупаешь у нас и заходишь, ну там же типа, максимум тебе тараканов оставят.
1: Не, может быть.
0: В нагрузку жильцов
1: ну, дополнительно. Может быть, они просто заехали потом, а давайте снимем видео.
0: Ну, всяко бывает, да.
1: В общем, ну, что я могу сказать? Ну,
0: кто-то покупает квартиры, да, кто-то покупает целые, это же тоже квартиры, вот хоккеист Илья Ковальчук, вот, ему пришлось вообще ипотеку взять.
1: Да, что ты?
0: 300 миллиончиков
1: да,
0: всего.
1: Да, что? А сколько бедолаги. Он будет ее выплачивать? 200 лет?
0: Ну, в статье не указано, сколько он лет он будет выплачивать, но как будто бы это сказано. Он сначала купил вот эти апартаменты, когда был капитаном сборной. Потом он перестал ей быть.
1: Так.
0: Денег резко не хватило.
1: Так.
0: Пришлось взять ипотеку.
1: Так.
0: И снова начать играть. Вот так вот заставляет жизнь работать.
1: 300 миллионов, это что он купил?
0: Да что-то большое и роскошное. Там рядом у него Джулия Робертс живет, соседка. Опри Уинфри.
1: Это как будто бы вообще другая вообще вселенная. Это что вообще? Люди это, вон острова вот, покупают.
0: Это вот так вот мы, да. Сидим, бубним. Да мы просто завидуем, честно говоря.
1: Да нет, мы не нужно завидовать, нужно стремиться. Коллега, понимаешь? Нужно стремиться.
0: Да, вот я смотрю
1: вот
0: фотографии.
1: Возьмем через год и купим что-нибудь себе тоже такое масштабное.
0: Ну, что-нибудь, да, обязательно.
2: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается.
0: Ну, как минимум, чашечку кофе-то мы себе купим через год.
1: Кофейный аппарат.
0: Может быть, даже кофейную машину, да.
1: Вау.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
5: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
6: Ложь.
5: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов депутатские вести на Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Полгода плохая погода.
2: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
3: Только 10 июля в Светофоре. Крыло куриное замороженное. 149 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: 11 июля в Ермаково городище. Семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Мы чуть не пролетели в этом часе без гороскопа, но мы все, что звезды там насоветовали, обязательно вам расскажем прямо сейчас.
2: Овны, сегодня обстоятельства будут проверять вашу способность сохранять самообладание. Не все получится с первой попытки, но настойчивость обязательно принесет результат.
1: Тельцы. Сегодняшний день поможет укрепить ваши позиции в работе и личных делах. Многие вопросы будут решаться спокойно, если не поддаться чужой спешке. Сегодня хороший день для обсуждения бюджета, оформления документов и важных.

0: договоренности.
1: Близнецы, для вас день окажется очень насыщенным. Телефон будет звонить чаще обычного. Не исключено неожиданное предложение о сотрудничестве, но звезды говорят, не соглашайтесь сразу, сначала оцените все условия.
0: Раки. Сегодня станет легче разобраться в собственных чувствах и понять, чего вы действительно хотите. Некоторые сомнения останутся в прошлом, уступив место спокойной уверенности.
1: Львы. Этот день позволит вам проявить себя в роли лидера. Люди будут готовы прислушиваться к вашим словам, если вы избежите излишней категоричности.
0: Девы. Сегодня ваше внимание к деталям поможет избежать ошибки, которая могла бы дорого обойтись. День отлично подходит для проверки документов, анализа информации и завершения сложных задач. Ну а некоторые планы придется немного скорректировать.
1: Весы. Вторник станет благоприятным днем для общения и поиска компромиссов. Даже самые сложные переговоры способны закончиться взаимовыгодным решением. Возможны новые знакомства, которые окажутся полезными уже совсем скоро.
0: Скорпионы, сегодня ваша наблюдательность поможет разобраться в ситуации быстрее остальных. Совет дня от звезд – сохраняйте спокойствие, даже если окружающие начинают нервничать.
1: Стрельцы, день подарит желание выйти за рамки привычного. Некоторые случайные знакомства сегодня могут оказаться судьбоносными. Ну и звезды говорят, не ограничивайте себя мыслями о том, как принято.
0: Козероги. Козероги, сегодня многое будет зависеть от вашей способности видеть перспективу. Не позволяйте текущим мелочам отвлекать вас от главной цели и совет дня. Оценивайте решения с точки зрения будущего, а не только с точки зрения сегодняшнего дня.
1: Водолей, вторник способен принести неожиданную новость или предложение. Сегодня не бойтесь менять планы, если обстоятельства складываются удачно. Звезды говорят, сохраняйте любопытство и готовность экспериментировать.
0: Ну и рыбы, рыбоньки завершают сегодняшний гороскоп. И что же нам говорят звезды для рыб? Для вас этот день станет временем внутренних открытий. Возможно, вы неожиданно поймете, какое направление действительно заслуживает вашего внимания. И сегодня хорошее время для творчества, спокойных разговоров и планирования ближайших недель. Ну, куда уж там недель планировать. Хотя бы эту недельку бы распланировать,
1: ну да.

0: на Среднем Урале 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле на дежурство заступила аэролодка. Ее получил Центр защиты населения. Новую технику почти за 6 миллионов рублей спустили на воду и показали ее возможности чиновникам и журналистам. Тагильским спасателям такая лодка нужна была давно. В мире водного транспорта аэролодка с кодовым названием «Аллигатор», что-то вроде вездехода, ездит по льду и воде, может использоваться в любую погоду. Новый аппарат способен брать на борт не только спасателей, но и до 1200 килограммов груза. 12 июля в Качканаре состоится третий инклюзивный бал в долине эльфов. Мероприятие пройдет на открытой площадке парка «Строитель». Программа бала включает несколько

тематических зон, сообщает портал «Качканарский четверг». С 12.30 до 16 часов будет организована работа выставок мастеров декоративно-прикладного искусства из Качканара, Лесного и Нижней Туры. В этот же период с 12.30 до 14 часов для

0: В Свердловской области могут подавать документы на государственную регистрацию недвижимости в электронном виде с использованием единой биометрической системы. Новый механизм позволяет оформить сделку без предварительного внесения специальной отметки в ЕГРН, уточнили в пресс-службе регионального правительства. Ранее для проведения электронной сделки собственнику необходимо было заранее внести в единый государственный реестр недвижимости отметку о возможности регистрации права собственности на основании электронных документов. Теперь этого не требуется, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность заявителя подтверждена с помощью биометрии. Представители спортивной школы «Аист» из Нижнего Тагила успешно выступили на первых двух этапах Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает Федерация лыжного спорта и сноуборда России. Илья Маньков завоевал серебряную медаль, а Кристина Прокопьева стала победительницей соревнований. Всего представители Свердловской области увезли с турнира 4 награды. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: Так, по данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня юго-западный ветер умеренный, и он принесет небольшие облака, будет облачно, и есть вероятность, что пойдут дожди. Утром, днем, вечером капельки нарисованы. Ну а температура утром 24 градуса, днем воздух прогреется до плюс 26. Так, смотрим на магнитное поле. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс высокий, 6 баллов. Это означает, что обязательно сегодня нужно пользоваться кремом от загара.

0: А может, я певец? Ваня Дмитриенко, вот как тебе такая рифма? Илон Маск.
1: Ну, рифма не очень.
0: Может, я лжец? Может, я певец?
1: Нет, не...
0: Нет, нельзя мне писать?
1: Нельзя, пока что нет.
0: Тексты для Вани.
1: Ты поработаешь немножко.
0: Да.
1: Может быть, муза к тебе придет.
0: Придет обязательно. Вот что, во что я верю, так это в то, что муза обязательно ко мне придет. Получится что-то написать или нет, тут уже большие вопросы. Но муза придет обязательно, в это верим. Всем привет, Александр Данилов здесь. И Алина Геринг здесь, улыбается, цветет. Ищет новости.
1: Да нет новостей. Я про праздники читаю. Потому что у нас уже традиция в это время рассказывать, какой же праздник сегодня можно отметить.
0: Да, а сегодня 07.07.26, во вторник, Иван Купала, оказывается.
1: Ну вот ты почти.
0: День, да, день, когда музы приходят, как, насколько я помню, там скачут через огонь, отпускают что-то в воду, ну и как будто бы осталось только по медным трубам пройтись.
1: Ну вот, почти что.
0: Ну, опять же, встретишь свою музу, там и медные трубы, там тебе все гарантировано. Полный набор, что называется. Так, ну что же, вы, если своего суженого, ряженого ищете, то вот, респект вам. Сегодня самое время, когда его стоит найти, погадать на него. Иван Купала, 7 июля. Поздравляем всех.
1: А вот интересно, сейчас до сих пор вот есть мероприятия вот такие вот?
0: Кто ищет, тот всегда найдет, говорится.
1: Да, думаешь?
0: Думаю, да. Кому нужно, те устроят этот любой шабаш, что называется. Так, ладно, это все лирика. День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении. 256 лет тому назад произошел.
1: Историческое. Что-то историческое.
0: Что-то историческое, да.
1: Да, ну и глобальный день прощения сегодня отмечается.
0: Ой, не хватило нам прощенного воскресенья, чтобы попросить прощения. Нужно еще глобальный день.
1: Да, забываем все обиды, ссоры, накопленный негатив. Все это нам не нужно.
0: Не нужно нам
1: это. Нас не вдохновляет, не наполняет.
0: Пришел на работу, как всегда, опоздал.

0: Зал сказал, ну простите меня, ну поймите, простите. Сегодня глобальный день прощения, ну прошу вас.
1: Понять и простить.
0: Понять и простить, да. И еще зарплату поднять, пожалуйста.
1: Ну вы поймите,
0: пониманием,
1: да.
0: Простите меня, пожалуйста. Ну вот нужно, вот нужно. Вот. А работодатель говорит, ну прощаю я тебя.
1: Ну ты
0: прощай.
1: Меня тоже пойми.
0: Да, прощай. С такими запросами. Прощение же день глобальный. Прощай. На этом мы с тобой и попрощаемся. Ладно, шуточки у вас все, это шуточки, это все. Что у нас, есть какие-то хорошие праздники?
1: Так а что тебе, день прощения, плохой праздник?
0: День подсчета камешков на мостовой, да. Вот так.
1: Ой,
0: вот
1: попрощай. Мило.
0: Вот. После таких запросов вот идешь, камушки считаешь. Как будто бы все праздники собрал в одном дне.
1: День киберспорта в России еще. Да, это очень новый праздник. Он в 2014 году появился. Ну а что, мастер-классы, турниры, выставки всякие проходят. Некоторые даже делают это своей работой.
0: Да, там такие бюджеты, там такие выигрыши, насколько я знаю. Ребята в классных футболках, там со спонсорством эти всех энергетика, с банка энергетика, и все, они там... Ну там, конечно, не каждый спорт обычный, традиционный.
1: Ты знал, что именно в России киберспорт был впервые в мире признан официальным видом спорта?
0: Ух ты!
1: Представляешь? Нет. Это произошло в 2001 году. Очень давно.
0: Ну, мы всегда были первые на планете. Вот и в киберспорте тоже, в космосе когда-то, а сейчас и в киберспорте.
1: Вот так вот, вот такой факт.
0: Наши киберспортсмены-красавцы, да.
1: Ну, я не слежу, я не знаю.
0: Ну, я тоже не слежу, но нет-нет, в новостных лентах бах-бах-бах. То вот там одни вот ребята вот из УПИ вот тут победили, то там из МАФИ там победили, то еще откуда-то. Не слежу я за этим.
1: Да, так, да, вот. Я вижу.
0: Так, вот. Ну что ж, на это, наверное, можно праздники и оставить, а то нам дай только с ними...
1: Дай повод.
0: Дай повод, мы тут такого наговорим, потом это прощение устанешь просить.
1: Да-да-да-да. Ой, ладно.
0: Ладно, всех с праздниками. Движемся дальше. Движемся вперед с хорошим настроением.

0: Нет, чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
2: Смотри, это же белцы XP50+.
1: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
3: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на BLG X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
4: Реклама полная, главная верно. Указана минимальная цена на BLG X50+, комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
6: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
7: И куда мы отправимся, док?
6: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
7: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
6: Координаты вбиты. Срочно летим!
8: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
9: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
10: 11 июля в Ермаково городище. Семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
11: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В.
4: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
12: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Вот так вот, Alien, чужаки бывают разные, интересные, а иногда опасные. Ой, чужие люди, чужие потемки.
1: Мне кажется, мне вообще интересно следить за ходом твоих мыслей, если честно.
0: Пытаюсь я выйти тут на тему нашего дня, чтобы мы не хотели вернуть из прошлого, чтобы точно не хотели бы вернуть из прошлого. Ну, я как-то вот с чужих мыслей хотел на это перескочить. Не получилось. Но я зато вспомнил, смотрю тут на результаты опроса. Кнопочные телефоны и жизнь без интернета. Вот как будто бы на двоих делят. Ну, я не знаю, что там телефоны-то кнопочные не угодили. Я вот вообще, мне очень нравились кнопочные телефоны. BlackBerry прекрасный телефон был.
1: Так они прекрасные, просто мы сейчас настолько привыкли быстро набирать сообщения, что вот кнопочный телефон, кажется, для нас это просто что-то, ну...
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Да, ну, настолько уже обленились.
0: Обленились, да. А там удобно было. Вот нажимаешь циферку 2, там тебе выдает несколько букв. Ты 2, 6, 5, 4, 3, 4, 4, 4, 4, спасибо, буду. Сам уже все подставил и как бы нормально. А если хочется письмо написать, то, пожалуйста, вот у вас есть лист бумаги, ручка, гелевая или это вообще перо. Можно вообще на бересте написать, если письма нужно отправить голубиной почтой. А телефоны для того, чтобы звонить.
1: Ну давай тогда хорошо, давай уйдем вообще тогда вглубь, в то время, когда телефонов сотовых
0: точно
1: вообще не было.
0: А, да, ну-ка формулировочка, что из прошлого вы точно не хотели бы вернуть? Я не знаю, я бы не хотел вернуть, ну не знаю, а давай вообще в древность вернемся, Ивана Грозного не хотел бы вернуть.
1: Нет, ну это ты слишком ушел.
0: Бороды, чтобы пилили, как Петр.
1: Ну вот проводной телефон, я уверена, я этого не застала, но я уверена, что вот даже... Ладно, не проводной телефон. Телефоны, которые стояли на улицах. Будки вот эти телефоны. Я уверена, что большинство людей не хотят это вернуть, потому что это неудобно. Это романтично, но это неудобно.
0: Ну, может быть, немножко куда-то кому-то отдельно, да.
1: Ну да. Ты
0: очереди, вот очереди, вот я бы не хотел вернуть. Вот очереди, когда ты стоишь в очереди на то, чтобы тебе поставили этот телефон годами. Потом ты когда стоишь в очереди на то, чтобы... там что-то купить, приобрести, взять, получить, что-то в этом роде.
1: Ну, знаешь.
0: Очереди, это чтобы подать документы или, допустим, получить какие-то документы.
1: Ну, знаешь.
0: Вот это вот.
1: Как будто бы очередь у нас
0: возвращается,
1: да.
0: Ну, это типа ностальгия по прошлому.
1: Ну, еще этот, скажи мне. А, ограниченный выбор развлечений. Например, когда ты смотришь два канала только, ну вот, чтобы книжку посмотреть фильм, ну подожди, ты просто привык к хорошему, ты пришел домой, хочу сегодня посмотреть такое кино, три секунды ты его смотришь,
0: нет,
1: раньше,
0: не согласиться, вот когда, вот сейчас вот есть выбор, и ты вот эти три секунды, у тебя превращается в целый вечер, ты только ищешь, может вот это, нет, а тут рейтинг такой, а тут вот такой, и ты весь вечер только ищешь, раньше включил второй канал. Тебе показывают там Терминатора. Я знаю, что в 11:00 ночи показывают Терминатора 2. Хорошие фильмы.
1: У тебя нет выбора больше, да?
0: Да, ночью показывают хорошие фильмы. И ты смотришь их. Вот там показывали, я скажу, такие фильмцы. Всю классику эту американскую.
1: Ну, вот боевиков. Я бы на тебя посмотрела. Вот недельку бы пожил бы, например, когда у тебя телефона нет, вот у тебя два сотовых телефона. Угу. Давай мы уберем их
0: да
1: от тебя. Вот.
0: Да я бы вообще бы перекрестился.
1: Это ты два дня максимум. Давай ты будешь звонить там, не знаю, своим друзьям или второй половинке, отстояв очередь за телефоном. В будке зимой.
0: Чего я буду звонить-то, я к ней приду? Чего я буду сейчас звонить-то? Я приду,
1: нарисую. Она тебе не откроет.

0: У этого, у подъезда. Ну да, кстати, может быть, домофон там не
1: домофонов
0: работает.
1: Нет.
0: Ну придется романтику включать, там петь песни и все такое. В общем, не надо меня провоцировать. То, не надо, вот я. Ну, провоцируйте меня.
1: А что? Блин. Я не провоцирую.
2: Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Вот это номер.
1: Так, номер счастливый. Сейчас мы узнаем, какой сегодня. Если он твой, то звони нам по телефону 416666.
2: Давай остановим наш генератор случайных чисел. Ну что у нас там?
1: 988.
2: О.
1: Прекрасная комбинация. Какая-то зеркальная. Можно 898 или 889. Если это номер твоего автомобиля,
2: то звони по телефону 416666.
1: Даже если у тебя кнопочный телефон. Даже если у тебя легкий кнопочный телефон, особенно звони нам. Мы сегодня разговариваем о том, что вы не хотели вернуть из прошлого. И тут вот есть мнение, что кнопочные телефоны мы не хотим возвращать из прошлого. У нас вот стоит здесь в студии Экорадио кнопочные телефоны и ничего.
2: Ну, это как домашний телефон.
1: А за такой вайб, кнопочки нажимаешь, так приятно нажимать. Иногда вот они не нажимаются, кстати. Когда вы звоните нам, иногда кнопочка вот заедает.
2: Приходится прикладывать усилия.
1: Да. Ну, опять же, вот у меня смартфон иногда тоже зависает. Иногда нажимаешь
2: кнопочку. Пора менять.
1: Это точно, да. Пора менять. Все обновляется в этом мире. Пора менять. Так, ладно, еще раз напомню цифры номера, который у нас сегодня выигрывает. Это 988, либо 898, либо 889. Вот такие простые комбинации сегодня счастливые. Если они ваши, то 416666, номер нашей студии.
2: Ну а что, пока к новостям?
1: Ну, новости-то да. Так, обсудить можно много чего. Статеечка, опять же, в ваших интернетах пишут. Массовый космический туризм. Вот мы все про машины, да? А как же хочется в космос? Как же хочется куда-то вверх, ввысь, вот это вот полететь,
2: так
1: как Юрий Гагарин,
2: уже.
1: Да.
2: Ну.
1: Да, сейчас летает на суборбиту, ну, этот Virgin Galactic, вот это вот все, Blue Origin. Ну, там 37 миллионов всего лишь нужно.
2: А, ну да,
1: как
2: всего
1: будто,
2: лишь.
1: Да, ну, немножко миллионов.
2: А что туда входит за эти деньги?
1: Вечно зеленых. Ты полетел на суборбитальную орбиту, да, отцепился от этого, от кресла, так. И просто летаешь, как этот, как ангел в воздухе, в невесомости.
2: Ага.
1: Смотришь на матушку-Землю, так. Как прекрасна Земля, какой прекрасный рассвет, закат, солнце, так. И все такое. Ну и все, и через несколько минут возвращаешься. Куча фотографий и эмоций.
2: Зато таких фотографий не будет ни у кого, да, больше.
1: Ну да, там у ограниченного количества людей, там 5, 6, 7, 8, 10 mm-hmm. человек и все. Вот. Ну, говорят футурологи, что ничего страшного, ребят. К 50-м, 60-м годам этого века
2: так.
1: Будет доступно уже вот этот космический туризм, будет вообще доступен каждому по цене автомобиля среднего статистического.
2: А, да?
1: Да.
2: То есть, как бы, подождите немного.
1: Подождите, да, до 50-х, 60-х, все, будет. Это как с авиацией. То есть сначала тоже это было развлечение, как будто бы опасное для смельчаков. Ну, а потом уже массово. Тогда 50-х, 60-х годов осталось всего ничего рукой подать. Единственное, меня, знаешь, что смущает?
2: Что?
1: Ну, как бы цены на автомобили сейчас такие, что как бы тоже не каждый себе это позволить может.
2: А что будет потом?
1: Да, поэтому если тут сравнивать с полетом в космос, то тут тоже как будто бы, знаешь... Десятилетний кредит придется брать на полет в космос.
2: Да.
1: Так, вот я сейчас прикинул, так, если мне столько тут еще до 50-60-х подождать, ну, 70-80 лет будет.
2: Нет, это знаешь...
1: Ну, знаешь, вот, там, кредитик это... еще взять на 10 лет. Придется до соточки-то как бы еще поковыряться здесь,
2: ну,
1: да?
2: Ну, да.
1: Не прожить.
2: Ты уж потерпи немного.
1: Придется.
2: Это будет так же, как вот с отпуском. Угу. Милые дамы будут говорить, а когда же мы поедем с тобой в космос?
1: Да.
2: Вот у меня соседка-то уже слетала.
1: Да, они уже два раза там были.
2: Да, а мы когда?
1: Они уже и под над северным полушарием полетели, и уже над, что это, и уже и в этот Млечный Путь уже там заглядывали, да?
2: Вот.

0: А мы когда, действительно? Вот женщины — это вот двигатель прогресса.
1: Ну, а что бы вы без нас делали?
0: Да не говори, да. Уж мы бы это самое. А без вас-то мы будем еще больше.
1: Да, все, давай. Значит, вот этот номер у нас, генератор случайных чисел, выдал номер 988.
0: Какое у тебя прекрасное зрение, как я тебя завидую.
1: А я не вижу, у меня память нормальная вроде.
0: Тоже еще больше завидую. И память хорошая, и зрение.
1: Ну, коллега, возраст.
0: Да, а я-то что-то до соточки все это планирую.
1: Нет, хотеть не вредно.
0: Это точно. Я все надеюсь на эти какие-то нанотехнологии, под кожу там запустить.
1: Остановят старение.
0: Да. Старение, там, да, регенерация ткани, все как Росомаха, будешь там. Так, ладно.
1: Ну, жди. Я что тебе могу сказать?
0: Жду и коплю деньги.
1: Да, жди, копи.
0: Куда деваться? Так, ладно, 988 наши счастливые случайные цифры, а также 898 и 889. Если они ваши, то, пожалуйста, вот звоните нам. А телефон прямого эфира 41-66-66. Так, еще пару минуточек мы потерпим. Еще хочется про автомобили сказать.
1: А что про них?
0: А что, вот на Сахалине уже тестируют первое такси, летающее. Летающее такси протестировали. Там компания, которая специализируется на вот этом всем, ну, как бы на авиации такой, на малой. Она запустила первый вертолетик. Как будто бы вот
1: это
0: такси.
1: А, это вертолет.
0: Да, но мне, знаешь, чтобы понравилось, испытания прошли на дронопорте «Пушистый». Представляешь, есть вот такие
1: «Пушистый».
0: Вещи. Да, название, да?
1: Очень мило.
0: «Пушистый». «Пушистик». Ну, «Мяшка».
1: Не знаю, сомнительная пока что история.
0: Ну, что, пусть тестируют, а то вон в Гонконге уже доставку на стройплощадке осуществляют как будто бы дроны. Ну, тоже... Это тестируется, но они уже тестируют. То есть там целые грузовики на стройплощадку, на небоскреб привезли, разгрузили там до-сюда. В Америке вон вообще уже запускают эту программу летающих автомобилей. Дональд Трамп подписал в 25-м году.
1: О, эти летающие автомобили я слышу вот с 5 лет. Вот это вот летающие ваши автомобили. Это я уже все слышала. Где?
0: Где, да.
1: Мне уже скоро 30.
0: Вот-вот. А ты только видела летающий автомобиль? Это восьмерка, которая разгоняется.
1: Я даже такого не видела.
0: Не видела? А они есть. Восьмеры — это наше все. И приоры принижены.
1: Так что с вашими летающими автомобилями это я уже... Ваши сказки вот эти.
0: Да, там уже не один президент поменялся, а они все это летают, собираются. Ладно. Сегодня без полетов.
1: Ну, а что делать?
0: И без подарков. Подарки остаются у нас.
1: Ну, ничего страшного. Завтра кому-нибудь повезет обязательно.
0: Много теряете, кстати, уважаемые слушатели. Там... Фирменный мерч, летний мерч, новый, классный.
1: Крутецкий.
0: Все себе заберем. Заберем все себе. Ничего не оставим.
2: Эко-радио. Реклама.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
6: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
7: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
8: Лето. Время путешествий.
9: Время ярких путешествий с кроссовером JQJ6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 миллиона 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым Джейку на удивительных условиях в Акаме Тагил.
10: Реклама, повод и главная оферта. Указана минимальная цена на Джейку 6.6. Комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск Завод 0+». Компания.

0: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
1: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей.

0: Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Ну что же, движемся дальше. У нас небольшая рекламная пауза, отступление.
1: Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 257950. Октябрьская революция, 44, Нижний Тагил, 2026 год.
0: Так, отлично, отличное объявление. Кто ищет после 9-11 класса, куда пойти, вот вам институт 21 век. Ну, а мы нашли уже себе звезды, гороскопы.
1: Да, что нам сказали звезды на этот день, узнаем.
0: Прямо сейчас.
1: Прямо сейчас, да.
2: Гороскоп на Эко-радио.
1: Итак, овны, сегодня обстоятельства будут проверять вашу способность сохранять самообладание. Не все получится с первой попытки, но настойчивость обязательно принесет результат.
0: Тельцы. Вторник поможет укрепить ваши позиции в работе или личных делах. Многие вопросы будут решаться спокойно, если не поддаваться чужой спешке.
1: Близнецы, для вас день окажется очень насыщенным. Сегодня не исключено неожиданное предложение о сотрудничестве. Звезды советуют, не соглашайтесь сразу. Сначала оцените все условия.

0: Раки. Сегодня станет легче разобраться в собственных чувствах и понять, чего вы действительно хотите. Некоторые сомнения останутся в прошлом, уступив место спокойной уверенности.
1: Львы, этот день позволит вам проявить себя в роли лидера. Люди будут готовы прислушиваться к вашим словам, если вы будете избегать излишней категоричности. Звезды говорят, вдохновляйте окружающих своими поступками.
0: Девы. Сегодня ваше внимание к деталям поможет избежать ошибки, которая могла бы обойтись очень дорого. Звезды советуют не воспринимать изменения как неудачу. Иногда изменения открывают более короткий путь.
1: Весы. Вторник станет благоприятным днем для общения и поиска компромиссов. Сегодня возможны новые знакомства, которые окажутся полезными уже совсем скоро.
0: Скорпионы, сегодня ваша наблюдательность поможет разобраться в ситуации быстрее остальных. Совет дня – сохраняйте спокойствие, даже если окружающие начинают нервничать.
1: Стрельцы, день подарит желание выйти за рамки привычного. Некоторые случайные знакомства сегодня могут оказаться судьбоносными. Ну и звезды говорят, не ограничивайте себя мыслями о том, как принято, как надо.
0: Хороший совет. Так, далее у нас козероги. Козероги, сегодня оценивайте решения с точки зрения будущего, а не только с точки зрения сегодняшнего дня. Сегодня многое будет зависеть именно от вашей способности видеть перспективу.
1: Водолей, вторник способен принести неожиданную новость или предложение, которое сначала покажется слишком необычным. Не бойтесь менять сегодня планы, если обстоятельства складываются удачно.
0: Ну и рыбы, рыбоньки, для вас этот день станет временем внутренних открытий. Возможно, вы неожиданно поймете, какое направление действительно заслуживает вашего внимания. Сегодня хорошее время для творчества, спокойных разговоров и планирования ближайших недель.
2: Вперед! Все получится!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 37 05 65. Нижний Тагил, 2026 год.

0: а на Среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле на дежурство заступила аэролодка. Ее получил Центр защиты населения. Новую технику почти за 6 миллионов рублей спустили на воду и показали ее возможности чиновникам и журналистам. Тагильским спасателям такая лодка нужна была давно. В мире водного транспорта аэролодка с кодовым названием «Аллигатор», что-то вроде вездехода, ездит по льду и воде, может использоваться в любую погоду. Новый аппарат способен брать на борт не только спасателей, но и до 1200 килограммов груза. 12 июля в Качканаре состоится третий инклюзивный бал в долине эльфов. Мероприятие пройдет на открытой площадке парка «Строитель». Программа бала включает несколько тематических зон, сообщает портал «Качканарский четверг». С 12.30 до 16 часов будет организована работа выставок мастеров декоративно-прикладного искусства из Качканара, Лесного и Нижней Туры. В этот же период с 12.30 до 14 часов для гостей будет работать бесплатная фотосессия у сказочной фотозоны. Основная бальная программа начнется в 14 часов. В ее рамках запланировано выступление приглашенных гостей и общие танцы, к которым смогут присоединиться все желающие зрители. С 1 июля жители Свердловской области

Власти могут подавать документы на государственную регистрацию недвижимости в электронном виде с использованием единой биометрической системы. Новый механизм позволяет оформить сделку без предварительного внесения специальной отметки в ЕГРН, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

0: квалифицированной электронной подписью, а личность заявителя подтверждена с помощью биометрии. Представители спортивной школы «Аист» из Нижнего Тагила успешно выступили на первых двух этапах Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает Федерация лыжного спорта и сноуборда России. Илья Маньков завоевал серебряную медаль, а Кристина Прокопьева стала победительницей соревнований. Всего представители Свердловской области увезли с турнира 4 награды. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале северо-западный ветер умеренной силы, немножечко облачно, вероятны дожди днем, вечером и ночью. Температура утром 24 градуса, днем воздух прогреется до плюс 26.

0: Главный крокодил нашей отечественной эстрады Коста Лакоста в начале нового музыкального часа. Ну, а мы здесь уже давно. Александр Данилов и Алина Геринг, которая сидит, смотрит в телефон. А что она там смотрит?
1: Да она... не просто так.
0: Не просто так. Она, между прочим, готовит вопросики для радио «Утки».
1: Мне вот интересно, раньше бы я готовила их как в библиотеке, наверное.
0: Да.
1: Я бы там сидела, наверное, не знаю. Я тут-то с телефоном вопросы готовлю 2 часа.
0: Угу. А в библиотеке бы ты там как зашла бы утром, как лист взяла бы стопку этих...
1: книг разных.
0: Книг, да, энциклопедий. Выпусков, потом выпусков этих работ Владимира Ильича Ленина, Карла Маркса. Еще каких-нибудь таких массивных книг обложилась бы и листала бы недельку бы. И все сделала. Я верю в тебя.
1: Спасибо.
0: Так, вот такая вот подводочка к радио «Утки». В середине этого музыкального часа, а именно где-то в 9:30, будут факты о технологиях, которые мы сейчас уже не используем. Интересные факты. Простые и не очень. Ждем тебя в нашей студии по телефону 416666 в 9:30. А мы пока вспомним, кому можно сегодня снять шляпу и кого поздравить с днем рождения заочно, потому что они нас не слышат, но тем не менее. Ринго Старр отмечает свой день рождения сегодня. 86 лет легендарному барабанщику группы Beatles исполнилось. Поздравляем.
1: Поздравляем.
0: Всем бы вообще, в принципе, до 86 бы барабанить бы еще.
1: Ой, ну, так.
0: Тота Кутуньо.
1: Тота Кутуньо.
0: Италия.
1: Угу.
0: Ну, это по фамилии понятно. Итальянский певец, композитор. Ну, не знаю, как еще описать его. Ну, я думаю, что вы его наверняка слышали. Так, и еще кто-то мне еще зацепил меня, мой сегодняшний взгляд, а именно это главный человек, который связывает нас с инопланетными сущностями в свое время.
1: Кто?
0: Жанна Агузарова.
1: О!
0: Ах, эти желтые ботинки.
1: Да-да-да.
0: Меня с ума свела. Ну, что-то такое. Бывшая солистка группы «Браво» отмечает свой сегодняшний день рождения. Сколько лет, не скажу, потому что возраст женщин говорить не очень прилично. Ну, вот как-то так.
1: Ну, а если у вас сегодня день рождения, то мы, конечно же, вас поздравляем.
0: Да, будьте такими же экспрессивными, красивыми, непосредственными, как Жанна Агузарова, такими же элегантными, как Тота Кутуньо, и такими же долгожителями, как Ринго Старр.
1: Ну,
0: и такими
1: да.
0: же талантливыми. Ну, и чтобы вам в компанию хорошую тоже попасть. Каких-нибудь битлов. Ну, как-то так, все, движемся дальше. Good Boys продолжает наш музыкальный эфир. Впереди еще не Мига. И еще что-то расскажем из мира. Из мира. Того, что произошло в мире.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Да уж, девчоночки-то вышибал, особенно сейчас летом. Ой-ой-ой, вчера был на Таватуе, ребята.
1: Коллега, тебя несет не в ту сторону.
0: Ладно. Да, да, давай помолчим. Не, ну что, лето.
1: Да, конечно.
0: Наши девушки самые красивые девушки в мире, да. Где бы я за границей не видел представительниц других стран, прошу прощения, но наши самые лучшие, самые красивые.
1: Ну вот не дай.

0: дать, не взять.
1: Не дать, не взять. Mm-hmm. Патриотизм – это наше все.
0: Да, так. Ну что обсуждаем сегодня, что из прошлого вы точно не хотели бы вернуть? У нас уже запущен опрос в нашей группе во ВКонтакте. Заходите, оставляйте комментарии, участвуйте в опросе.
1: Да, к нам, кстати, присоединился наш звукорежиссер Вениамин, да, и вот он говорит, что пейджер он не хотел бы вернуть, не хотел бы возвращать. Говорит, был у меня пейджер в свое время, но там только гороскопы, что-то было. В общем, бесполезная такая штуковина оказалась.
0: Ну и кнопочный телефон тоже отстой, он говорит.
1: Нет, он такого не говорил.
0: Но он сказал, что это отстой.
1: Ну ладно, ладно, он сказал, что да, ему больше нравится, что сейчас это вот это все, смартфон, там, энциклопедия, вот это.
0: Да.
1: Я бы, да, я тоже что-то про пейджер вспоминаю, что... Я вот перескочил эту технологию, но не хотелось бы ее возвращать.
0: Ну вот Александр Борисов пишет, видеомагнитофон, видеокассеты, дискеты ломались, трескались, вот это вот все.
1: Да, диски такие царапающиеся, да, блин. Зато их потом можно было повесить в комнате, они так блестели хорошо.
0: Ой, это такой этот...
1: Что-то из студенческого.
0: Ужасное что-то.
1: Что-то из бедного такого, да?
0: Да, это... Вот когда хотел сделать креативно, а получилось, как всегда.
1: Да, да, да, да. Вот mm-hmm. я бы вот не хотел, наверное, из прошлого вернуть вот состояние безденежья, вот это вот, постоянного вот поиска-поиска. Вот этого бы не хотелось возвращать.
0: Ну, хорошо, ладно. Ладно.
1: Да и вообще, записки на бересте тоже бы не хотелось возвращать.
0: А вот я разбирала тут недавно старый шкаф мой, ну, не мой. Ну, в общем, там не мои вещи лежали. И нашла кучу, просто кучу всяких блокнотов, в которых написано от руки рецепты, телефонная книга, все номера от руки. Так. Вот это круто. Это мы привыкли, мы очень привыкли. Я говорю, ты привык ходить с двумя телефонами, ты не понимаешь, и, может быть, не помнишь, и не ценишь. Когда вот раньше люди, например, записывали все в блокнот, да. Чтобы найти номер, чтобы позвонить... Нужно найти этот номер вообще в записях. А если он не записан, да это вообще ужас. И что делать?
1: Да ты это моим родителям расскажи. Вот они тоже, вот у них блокнотик есть, специальная книжечка, тетрадка, вот это вот там записывают это все, это, пароли от этих всех аккаунтов, телефонов.
0: Ну нет.
1: Телефон.
0: Пароли от аккаунтов у меня тоже в заметках записан. Но блокноты с рецептами. Это вот 3 секунды, что приготовить на ужин за 5 минут. Тебе там столько выйдет. Рецептов со всякими разными формулировками. Скоро... Что мой муж не может ничего есть, кроме этого. Приготовь за 10 минут. Вот это вот, знаешь. А сколько вот всяких книг кулинарных?
1: Да.
0: Ну, что это вот?
1: Книги по домоводству, книги рецептов. Да. У меня даже была такая книжка, я помню.
0: Здесь... По домоводству?
1: Нет, по рецептам. Желтые страницы.
0: Ты пользовался ей?
1: Ну, что-то я блины научился. Смешать яйцо с мукой, добавить сахар.
0: Молодец.
1: Растительного масла и шплям, шплям, шплям, и все. Получается.
0: Хорошо.
1: Ну, такие книги можно вернуть. Или не стоит?
0: Да зачем?
1: Не стоит, да? Лучше. Окей, там,
0: скажи. Так это быстро и...
1: Скоро я тебе знаю, что скажу. А скоро вообще роботов подтянут, они вообще готовить будут. Вот вы договорите вот так вот.
0: Ой.
1: Заменят вас все роботы.
0: Ну и ладно. Я вообще не против.
1: Ладно, это все о будущих технологиях. А вот о технологиях прошлого мы поговорим в радио Утки буквально через 2 минуты. Хали-моли слушаем Филатова и Кероса. И технологии прошлого, которые уже подзабыты, Алина Геринг задаст вопросы здесь, в радио Утки. Так что обязательно нам звони буквально через 2 песни.
2: Включайся!

0: Нет, нет, нет, нет, нет, мы без охоты никуда не уйдем. Радио Утка в прямом эфире, да. Небольшая техническая накладка нас не смутит. Итак, 41-66-66, прямо сейчас набирайте этот волшебный номер.
1: Да, чтобы получить крутой подарок, это Карадио.
0: Так, знакомимся, да, с нашим охотником. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро, как вас зовут?
2: Доброе утро, меня зовут Борисов Александр.
1: Здравствуйте, Александр, ну наконец-то.
2: Здравствуйте.
1: Как ваши дела?
2: Давно я до вас не дозванивался.
1: Да не говорите. Мы все с вами общаемся все в комментариях, да в комментариях, все переписываемся, созвониться никак не можем.
2: Да, да, очень рад вас слышать, в добром здравии, вы самые лучшие.
1: О, спасибо. Ну что, Александр, пора на охоту.
0: Пора.
1: Пора.
2: Пора.
1: Да, сегодня будем разговаривать.

0: Про технологии прошлого, раз у нас тема сегодня антиностальгия, будем вспоминать, какие технологии у нас были раньше. Нам с вами главное не услышать звук смеющейся утки. Вот будет он так выглядеть. Да, слышится вот так. Значит, три факта, три попытки, правда или ложь, готовы?
1: Готов.
0: Готов. Поехали. Александр, правда ли, что первый мобильный телефон весил больше килограмма, заряжался около 10 часов и работал всего 20 минут? Правда это или нет?
1: Правда.
0: Правда. Правда. Поехали, посмотрим.
2: Ну, теперь вся утка наша.
3: Ну, это как будто бы было не сложно.
0: Да, это исторический факт поразительный, но мы теперь ценим наши телефоны.
3: Да. Не хотелось бы его таскать.
0: Да. Да, поехали дальше. Второй факт. Александр, правда ли, что первые пылесосы продавали не как прибор для уборки, а как средство защиты от болезней? В начале 20 века такое было или нет?
1: Так. Пускай будет тоже правда.
0: Тоже правда. Проверим.
2: Ну, теперь вся утка наша.
0: Да, да и да. Значит, в начале 20 века пыль считалась серьезной угрозой здоровью. Ну, в принципе, сейчас это так же. И производители рекламировали пылесосы как способ сделать дом более безопасным.
3: Так, а я помню, люди ходили, предлагали там пылесосы за 150 тысяч, там, которые там бактерии, все на свете это убивают.
0: Вот, пожалуйста, пожалуйста. Ну, Александр, у нас охота идет просто отлично. У нас остался последний факт. Поехали. Значит, правда ли, что существует технология 19 века, благодаря которой можно передавать письма и предметы по трубам в капсулах? И эта технология, кстати, применяется в наши дни. Правда так или нет?
3: С 19 века.
1: Да. Пускай будет тоже правда.
0: Тоже правда.
3: Правда?
0: Да.
3: С 19
0: тоже...
3: века.
0: Да, и в наши дни тоже используется вот такая интересная. Давай проверим.
3: Давайте.
2: Ну, теперь вся утка.
0: Да! Александр, ну просто! Ну, это круто! Это правда, это правда. Называется это пневмопочта. Это подземная почта по трубам. Можно действительно передавать предметы, письма и так далее в капсулах. Благодаря там сжатому воздуху. Ну, это все что-то с физикой связано. Это не мое. Это уже не мое. В общем, пневмопочта существует, есть и пользуется до сих пор.
3: Я, по-моему, даже в каких-то банках видел такие штуки.
0: Да. В больницах, банках. Вот такой вот. Такая история есть. Меня это очень удивило.
3: Александр, ну что же, отличная охота.
0: Александр, ну вы просто потрясающий. Спасибо вам большое за вашу охоту. Оставайтесь за эфиром.
1: Вам тоже.
0: Обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. Я напоминаю, дорогие охотники наши, видите, как все просто.
3: Легко.
0: Получить подарок, ответить на вопросы и быть где-то чуточку эрудированнее.
3: Да. Ладно, поехали дальше. Ведем себя все как Александр Борисов.
0: Пишем комментарии.
3: На позитиве комментарии звоним нам, да, получаем подарки. Все, движемся дальше.
4: Радио Утка.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Так, движемся дальше. Ups Up Down. Мальчик, ты меня заводишь. Феликс Йен. Каскада. Только что. А что за нас заводит? Активность, конечно же, активность, солнце и хорошее настроение.
1: Да.
0: Да, да. Пока на улице тепло и солнышко светит, хотя тут говорят, серо, к нам идет гроза, прямо грозище.
1: Ой, ну не пугай.
0: Да, пока, может быть, ветер изменится, кто его знает, и не придет к нам, но тем не менее, если есть возможность прогуляться, покататься, допустим, на самокате, либо на велосипеде, либо на чем-то еще, то, пожалуйста, сделайте это. Вот. Кстати, тут самокаты начали арендовать все активнее и активнее. Жители Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Нижнего Новгорода. Причем самыми активно

0: берущими самокаты оказываются люди 35-44 года.
1: А это знаешь, как называется?
0: Как?
1: Кризис?
0: Среднего?
1: Возраста.
0: Ну да, есть такое, да. Я тоже, кстати, замечал, едут такие бородачи, в основном, такие брутальные.
1: Да.
0: Люди, не подростки, а какие-то серьезные.
1: Ну, надо как-то к нашим реалиям...
0: Да. С чего бы это так самокаты стали популярными? Интересно, почему это такое происходит?
1: Сейчас все чаще я вижу не только самокаты, но и велосипеды еще тоже. Да, да, прикольно. Вот велосипеды как-то более безопасно выглядят. Я бы сама бы поездила. Потому что самокаты это я вообще
0: боюсь. Если бы не эти дожди, я бы тебе дал покататься свой велосипед. У меня, кстати, один из первых начал появиться.
1: А, у тебя же тоже электрический.
0: Да, велик. Ну, вот пока стоит, простаивает.
1: Ах ты.
0: Да уж, неохота.
1: Да надо пересаживаться уже как-то.
0: Ну, дожди мешают. Неохота вот это вот подслякать и грязи вот это вот кататься.
1: Ну, вот вчера была шикарная погода.
0: Ну, кто же его знает. Кстати, самокаты же тоже что-то из прошлого, технологии из прошлого, да?
1: Да.
0: Как будто бы к нам вернулись. Так, ладно, мы обсуждали сегодня то, что мы не хотели бы, чтобы возвращалось из прошлого. Времени уже совсем нету подвести итоги.
1: Да
0: но...
1: как это нету? Все у нас все варианты ответа делят по два голоса.
0: По два голоса?
1: Да. Жизнь без интернета, и кнопочный телефон, и все только офлайн.
0: Это мы повторимся, это мы не хотели бы, чтобы возвращалось.
1: Да.
0: Ну, то есть мы не хотим кнопочных телефонов и жизнь без интернета, да?
1: Да.
0: Вот так вот подсели.
1: И мы не хотим жить без доставок. Кстати, вот сейчас опять же, да, без доставок тяжело.
0: Я как-то вообще не пользуюсь ими, вообще как
1: бы
0: параллельно.
1: Ты не используешь там доставку еды, пиццы,
0: нет,
1: там.
0: Нет.
1: А, да?
0: И в магазин ножками хожу.
1: Ну,
0: почему я такой стройный? Схожу пешком.
1: Это ты на комплимент нарываешься?
0: Нет, это я аргумент за то, что вот.
1: Надо ногами ходить, да?
0: С четвертого этажа поднимешься, ну, вот, спустишься несколько раз,
1: если ты хочешь там сет роллов заказать огромный.
0: Никто тебе не мешает дойти до заведения и там его отведать.
1: Ой, ладно.
0: Ну, ладно, в общем, заходите тоже. Так, день ведь не ограничивается вот этим вот временем, моментом. Напишите, что бы вы не хотели вернуть из прошлого завтра.
1: А то мы все ностальгируем.
0: Да, завтра еще дочитаем эти ответы. Ладно, Татьяна Картункова, потом еще песня. И гороскоп на сегодня здесь расскажем.
2: Твое утро, твой ритм, Эко-радио.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, ну что же, сегодня 7 июля 07.07.26. Что нам звезды говорят на эту дату, на вторник, рассказываем.
2: Овны, сегодня обстоятельства будут проверять вашу способность сохранять самообладание. Возможно, неожиданная возможность проявить свои профессиональные качества.
1: Тельцы. Вторник поможет укрепить ваши позиции в работе и личных делах. Многие вопросы будут решаться спокойно, если не поддаваться чужой спешке.
2: Близнецы, для вас день окажется очень насыщенным. Телефон будет звонить чаще обычного. Не исключено неожиданное предложение о сотрудничестве. Но звезды говорят, не соглашайтесь сразу. Сначала оцените все условия.
1: Да, и вообще оцените это. Те ли люди звонят, которые представляются в телефоне, да?
2: Я вообще, когда мне звонят с незнакомого номера, у меня паника начинается. Как вы там, близнецы, будете сегодня? Ох, не знаю.
1: Ой, держитесь. Так, движемся дальше. Раки. Сегодня станет легче разобраться в собственных чувствах и понять, чего вы действительно хотите. Некоторые сомнения останутся в прошлом, уступив место спокойной уверенности.
2: Львы, этот день позволит вам проявить себя в роли лидера. Люди будут готовы прислушиваться к вашим словам, если вы избежите излишней категоричности.
1: Девы, сегодня ваше внимание к деталям поможет избежать ошибки, которая могла бы дорого обойтись. Совет дня от звезд. Не воспринимайте изменения как неудачу. Иногда они, изменения, открывают более короткий путь.
2: Весы. Вторник станет благоприятным днем для общения и поиска компромиссов. Возможны новые знакомства, которые окажутся полезными уже совсем скоро.
1: Скорпионы.

0: Сегодня ваша наблюдательность поможет разобраться в ситуации быстрее остальных. Вы сумеете увидеть скрытые мотивы людей и принять решение, которое окажется наиболее выгодным.
1: Стрельцы, день подарит желание выйти за рамки привычного. Некоторые случайные знакомства сегодня могут оказаться судьбоносными. Ну и совет от звезд: не ограничивайте себя мыслями о том, как принято, а что подумают. А как правильно? Не надо.
0: Не надо этого всего. Так, козерожки. Итак, козероги, сегодня многое будет зависеть от вашей способности видеть перспективу. Не позволяйте текущим мелочам отвлекать вас от главной цели. И совет дня: оценивайте решения с точки зрения будущего, а не только с точки зрения сегодняшнего дня.
1: Водолей, вторник способен принести неожиданную новость или предложение, которое сначала покажется слишком необычным. Не бойтесь менять планы, если обстоятельства складываются удачно.
0: Водолей. Так, ну и рыбки завершают наш традиционный гороскоп. Итак, рыбки, для вас этот день станет временем внутренних открытий. Возможно, вы неожиданно поймете, какое направление действительно заслуживает вашего внимания. Сегодня хорошее время для творчества, спокойных разговоров и планирования ближайших недель. Ну и звезды советуют: доверяйте своим ощущениям, но не забывайте проверять их фактами.
1: Проверяй. Всю жизнь так было.
0: И это пусть будет для всех знаков зодиака.
1: Прекрасного вам дня, дорогие наши слушатели.
0: Наслаждайтесь погодой, которая сейчас за окном. Ну и верим в то, что все будет хорошо. Да, оно обязательно будет.
1: Да, конечно.
0: Все хорошо.
1: Пока.
0: Пока.
2: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: радио. Реклама.
1: Только 10 июля в Светофоре. Минтай свежемороженый без головы. 189 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле на дежурство заступила аэролодка. Ее получил Центр защиты населения. Новую технику почти за 6 миллионов рублей спустили на воду и показали ее возможности чиновникам и журналистам. Тагильским спасателям такая лодка нужна была давно. В мире водного транспорта аэролодка с кодовым названием «Аллигатор» что-то вроде вездехода. Ездит по льду и воде, может использоваться в любую погоду. Новый аппарат способен брать на борт не только спасателей, но и до 1200 килограммов груза. 12 июля в Качканаре состоится третий инклюзивный бал в долине эльфов. Мероприятие пройдет на открытой площадке парка «Строитель». Программа бала включает несколько тематических зон, сообщает портал «Качканарский четверг». С 12.30 до 16 часов будет организована работа выставок мастеров декоративно-прикладного искусства из Качканара, Лесного и Нижней Туры. В этот же период с 12.30 до 14 часов для гостей будет работать бесплатная фотосессия у сказочной фотозоны. Основная бальная программа начнется в 14 часов. В ее рамках запланировано выступление приглашенных гостей и общие танцы, к которым смогут присоединиться все желающие зрители. С 1 июля жители Свердловской области могут подавать документы на государственную регистрацию недвижимости в электронном виде с использованием единой биометрической системы. Новый механизм позволяет оформить сделку без предварительного внесения специальной отметки в ЕГРН, уточнили в пресс-службе регионального правительства. Ранее для проведения электронной сделки собственнику необходимо было заранее внести в единый государственный реестр недвижимости отметку о возможности регистрации права собственности на основании электронных документов. Теперь этого не требуется, если документы подписаны у

Усиленной квалифицированной электронной подписью о личность заявителя подтверждена с помощью биометрии. Представители спортивной школы «Аист» из Нижнего Тагила успешно выступили на первых двух этапах Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает Федерация лыжного спорта.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран.

0: В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспаны профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадригин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
3: И куда мы отправимся, док?
2: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу стейк.
3: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
2: Координаты вбиты. Срочно летим!
1: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
4: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 11 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле на дежурство заступила аэролодка. Ее получил Центр защиты населения. Новую технику почти за 6 миллионов рублей спустили на воду и показали ее возможности чиновникам и журналистам. Тагильским спасателям такая лодка нужна была давно. В мире водного транспорта аэролодка с кодовым названием «Аллигатор», что-то вроде вездехода, ездит по льду и воде, может использоваться в любую погоду. Новый аппарат способен брать на борт не только спасателей, но и до 1200 килограммов груза. 12 июля в Качканаре состоится третий инклюзивный бал в долине эльфов. Мероприятие пройдет на открытой площадке парка «Строитель». Программа бала включает несколько тематических зон, сообщает портал «Качканарский четверг». С 12.30 до 16 часов будет организована работа выставок мастеров декоративно-прикладного искусства из Качканара, Лесного и Нижней Туры. В этот же период с 12.30 до 14 часов для гостей будет работать бесплатная фотосессия у сказочной фотозоны. Основная бальная программа начнется в 14 часов. В ее рамках запланировано выступление приглашенных гостей и общие танцы, к которым смогут присоединиться все желающие зрители. С 1 июля жители Свердловской области могут подавать документы на государственную регистрацию недвижимости в электронном виде с использованием единой биометрической системы. Новый механизм позволяет оформить сделку без предварительного внесения специальной отметки в ЕГРН, уточнили в пресс-службе регионального правительства. Ранее для проведения электронной сделки собственнику необходимо было заранее внести в единый государственный реестр недвижимости отметку о возможности регистрации права собственности на основании электронных документов. Теперь этого не требуется, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность заявителя подтверждена с помощью биометрии. Представители спортивной школы «Аист» из Нижнего Тагила успешно выступили на первых двух этапах Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает Федерация лыжного спорта и сноуборда России. Илья Маньков завоевал серебряную медаль, а Кристина Прокопьева стала победительницей соревнований. Всего представители Свердловской области увезли с турнира 4 награды. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости НТ.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов.

Иногда нужно просто взять и побарабанить Люсе Чебозиной. А вы, друзья, на Эко-радио. С вами я, Маша Максимова. Всем доброе-предоброе утро. За окном так заманчиво тепло. По-настоящему уже летняя погода и солнце. И вот не добавляет это рабочего настроения, ну никак. Поэтому будем держать тонус и успевать наслаждаться этим чудесным днем под лучшую музыку на Эко-радио. В этом часе услышим Бурито, Серебро, Лирика и других звезд шоу-бизнеса. А прямо сейчас сверкающее настроение от группы The Huntrix. Golden.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Группа Naked с хитом Better Days намекает: лучшие дни впереди, особенно если ты выпускник и оставил школьный двор позади. Выбор учебного заведения и карьеры невероятно сложен и важен, поэтому позволь подсказать тебе одно шикарное предложение. Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50. Октябрьская революция, 44, Нижний Тагил, 2026 год.
1: Экро. Радио.

Эко-радио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста «Кухмастер». 950 граммов. 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля. Нижний Тагил.

0: 2026 год.
1: Полгода плохая погода.
2: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бедригин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Джон Саммит добавил нам в эфир немного мелодичной меланхолии, но сейчас грустить у нас точно не получится, ведь у меня в студии удивительные гости, ребята из летней школы «Старт». Они передают привет слушателям Эко-радио!
1: Всем привет!
0: Да, а еще у ребят есть для вас прекрасный подарок, давайте его послушаем.
2: Всем привет, меня зовут Петя, я... Передаю своей маме Надежде Петровне привет. Жду ее дома, чтобы у нее было хорошее настроение. И папу привет, Лоптева, папу.
3: Всем здравствуйте, кто слушает Эко-радио. Меня зовут Александр Скороходов. Я передаю привет всем слушателям и своей маме Наталье Скороходовой.
4: Всем привет, кто слушает радио. Меня зовут Сергей Пупов. Я передаю привет маме Жене Ереминой и папе Иван Пупов.
5: Всем привет всем слушателям Эко-радио. С вами Иван Патрикеев. Передаю привет своей маме и учителю Елене Михайловне.
6: Привет, Нижний Тагил. Я Брунер Тимофей Алексеевич. Желаю

0: Всем слушателям доброго дня.
1: Всем привет, меня зовут Аня и передаю своей маме привет.
2: Привет, Нижний Тагил, меня зовут Гордей, мне 11 лет, я хочу передать привет своей маме. Все.
3: Всему Нижнему Тагилу привет от Ширяева Ярослава и моей самой любимой мамочке в мире.
4: Всем привет, меня зовут Попов Алексей, передаю привет своей маме с прошедшим тебя днем рождения, желаю всему городу Нижний Тагил и Качканар хорошего настроения.

0: 12 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил в скором времени получит свыше 1000 квартир повышенной комфортности. Жилье появится в микрорайонах Александровский и Муринские пруды, где в последние годы идет активная застройка. Новые дома не похожи на привычные панельные девятиэтажки. Это комплексы высотой 9-16 этажей с подземными паркингами, системами водоочистки и энергоэффективным отоплением. По уровню комфорта жилфонд сопоставим с многоэтажками городов-миллионников Москвы, Екатеринбурга и Тюмени. 13-летняя девочка утонула в реке Тагил. Трагедия произошла 5 июля в парке Народный. Возбуждено уголовное дело, уточнили в Следственном комитете Свердловской области. Девочка приехала в Нижний Тагил к подруге. Вместе они отправились в парк неподалеку от реки, комментирует начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых. Сначала школьница купалась надувным кругом, а спустя примерно полчаса вновь зашла в воду. Во время второго купания круг унесло. После паводка в реке сохраняется сильное течение. Очевидец попытался помочь ребенку, но мощный поток не позволил спасти подростка. Выясняются обстоятельства и точные причины трагедии. Для российских первоклассников с нового учебного года отменили домашнее задание. Эта информация указана в письме Минпросвещения, сообщает РИА Новости. До этого, согласно методическим рекомендациям, домашнее задание в первом классе допускалось, однако его следовало вводить постепенно, а на его выполнение должно было уходить не больше часа. С 1 сентября 2026 года в Нижнем Тагиле и других городах России также существенно изменят структуру уроков в школах. Одним из основных нововведений станет появление нового предмета духовно-нравственной культуры России. О новых событиях мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 26 градусов.

0: Иногда хочется погрустить и окунуться в ностальгию. Дуэт Филатов и Кэрос помог нам выполнить эти желания на Эко-радио, но долго засиживаться в лиричном настроении сейчас просто преступление. На дворе лето, жара, и нужно успевать наслаждаться атмосферой под самые веселые и драйвовые треки. В этом часе нас ждут Flight Facilities, Сергей Лазарев, Леди Гага и другие невероятные таланты. А прямо сейчас признанный специалист в музыкальной городской романтике The Weeknd Sacrifice.
1: Радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn R Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn R Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: хит Елены Терлеевой «Солнце» почти пророческий, если верить тому, что нам обещают синоптики на ближайшие дни. Жару разбавят тучи и дожди. Да, снова. Будем надеяться, в этот раз небо станет поумереннее с осадками, а легкий освежающий летний дождик – это же всегда в радость. Особенно, если при этом слушать любимые хиты на Эко-радио. Продолжаем зажигать с коллабом Jonas Blue «My Life – Age of Desire».
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
4: И куда мы отправимся, док?
3: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
4: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
3: Координаты вбиты. Срочно летим!
5: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее». В Ямсаме.
6: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Если она такая, как в треке Леонида Агутина, то желаю тебе ее не потерять. Да и вообще, друзья, будьте счастливы во всех сферах своей жизни. И пусть это счастье будет здесь и сейчас, а не завтра и уж тем более вчера. Кстати, о прошлом. Сегодня в группе Эко-радио ВКонтакте мы обсуждаем, что из прошлого вы бы точно не хотели вернуть. Бывшие не в счет. Присоединяйтесь к опросу, делитесь своим мнением в комментариях. Самые интересные я, Маша Максимова, прочту в прямом эфире, а через несколько часов уже подведем итоги опроса. Пока же продолжаем нашу радио-вечеринку и погружаемся в 2019 с диджеем Madison Mars New Vibe Hoodies.
1: Radio. Out of my mind, you say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours, you don't know me anymore. I'm on the way up, look at the ground, I won't wait up. Not coming down from this.
2: Got a new vibe with this.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 13 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Денис Паслер рассказал о готовности региона к международной промышленной выставке «Иннопром». Свердловская область принимает ее уже в 16-й раз. Тема этого года – «Индустрия 360. Производство без границ». Страна-партнер Индонезия. Всего в мероприятии участвуют делегации из 50 государств. Также свои экспозиции представят 24 субъекта России. В преддверии выставки Денис Паслер провел рабочую встречу с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Глава региона и премьер-министр обсудили технологическое лидерство страны, векторы развития Среднего Урала, а также модернизацию Уральского государственного медицинского университета. Делегации из разных стран мира уникальные технологические решения подтверждают высокий статус «Иннопрома» и Свердловской области как площадки для международной коммуникации. Нижний Тагил в скором времени получит свыше 1000 квартир повышенной комфортности. Жилье появится в микрорайонах Александровский и Муринские пруды, где в последние годы идет активная застройка. Новые дома не похожи на привычные панельные девятиэтажки. Это комплексы высотой 9-16 этажей с подземными паркингами, системами водоочистки и энергоэффективным отоплением. По уровню комфорта жилфонд сопоставим с многоэтажками городов-миллионников Москвы, Екатеринбурга и Тюмени. В детском лагере «Рассветный» под Екатеринбургом завершилась творческая смена, посвященная народной культуре. Участники играли в лапту, перетягивали канаты, учились играть на русских народных инструментах. Смена длилась 10 дней. За это время ребята из 10 отрядов объединились в 8 команд по числу федеральных округов России. Каждая группа изучала историю, обычаи и традиции своего региона. О новых событиях мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 26 градусов.

0: Романтичная считалочка от группы Fast Family. Раз, два. И пусть все описанное в этом треке будет для каждого слушателя Эко-радио счастливой реальностью. А любовь и прекрасная музыка украшают вашу жизнь и каждый отдельный день. В этом часе нам компанию составят Люся Чеботина, Тейлор Свифт, Imagine Dragons и другие ваши любимые исполнители. А прямо сейчас продолжаем зажигать с диджеем Yarbox Graceland.
1: Экро-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя.

зажгли с коллабом Коста Ла Коста, Ольга Серябкина и их забавным треком «По улицам». Но я искренне не советую таким образом возвращать потерянную любовь. Чем наживать себе лишних проблем и пугать прохожих, лучше просто написать о том, что чувствуешь, и поговорить.

Вы мне сейчас скажете: Маша, ну а что делать, если ты везде заблокирован у этого человека? Тогда пишите ваше сообщение нам на номер 8-953-056-013 или в группе Экорадио ВКонтакте. А я прочту его в прямом эфире, и мы общими усилиями попадем точно в цель. Так что никогда не расстраивайтесь неудачам, а ищите новые варианты реализации. Продолжаем наш рейв на Экорадио. Heaven, Kitty Aragon, I Run. Экра.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил, Пархоменко 22 и Ленинградский проспект 31А.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Иногда любовь — все, что у нас есть, и этого вполне достаточно. Ностальгический трек из 2008-го от DJ Alexter «Freedom to Love» как раз об этом. Все-таки любовь — не только украшение жизни, но и главный ее фундамент. Поэтому будущую профессию лучше получать тоже по любви. А как это сделать? Сейчас расскажу. Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50. Октябрьской революции 44, Нижний Тагил, 2026 год.
1: Эко-радио.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
3: Ложь.
2: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне.

0: Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 14 часов на Среднем Урале. Всем добрый день.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил в скором времени получит свыше 1000 квартир повышенной комфортности. Жилье появится в микрорайонах Александровские и Муринские пруды, где в последние годы идет активная застройка. Новые дома не похожи на привычные панельные девятиэтажки. Это комплексы высотой 9-16 этажей с подземными паркингами, системами водоочистки и энергоэффективным отоплением. По уровню комфорта жилфонд сопоставим с многоэтажками городов-миллионников Москвы, Екатеринбурга и Тюмени. 13-летняя девочка утонула в реке Тагил. Трагедия произошла 5 июля в парке Народный. Возбуждено уголовное дело, уточнили в Следственном комитете Свердловской области. Девочка приехала в Нижний Тагил к подруге. Вместе они отправились в парк неподалеку от реки, комментирует начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых. Сначала школьница купалась надувным кругом, а спустя примерно полчаса вновь зашла в воду. Во время второго купания круг унесло. После паводка в реке сохранилась. Сохраняется сильное течение. Очевидец попытался помочь ребенку, но мощный поток не позволил спасти подростка. Выясняются обстоятельства и точные причины трагедии. Для российских первоклассников с нового учебного года отменили домашнее задание. Эта информация указана в письме Минпросвещения, сообщает РИА Новости. До этого, согласно методическим рекомендациям, домашнее задание в первом классе допускалось, однако его следовало вводить постепенно, а на его выполнение должно было уходить не больше часа. С 1 сентября 2026 года в Нижнем Тагиле и других городах России также существенно изменят структуру уроков в школах. Одним из основных нововведений станет появление нового предмета духовно-нравственной культуры России. О новых событиях мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет +26 градусов.

0: Вместе с Нилето мы с вами стали рекордсменами по счастью, а поддерживать это настроение на Эко-радио – главная задача эфира. Поэтому в этом часе будем зажигать вместе с елкой, группой «Моя Мишель», дуэтом «Авалон Рокстон» и не только. А прямо сейчас окунемся в нежность с коллабом «Jonas Blue» – «Why Don't We?» «Don't Wake Me Up».
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже!
5: 2026 год. 0+.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: хит о невозможности ожидания. Боб Синклер, Кайза, I can't wait. А вообще, это утерянная атмосфера. Когда смотришь заранее в газете расписание телепередачи, смиренно ждешь новый выпуск. Может быть, поэтому миллениалы такие терпеливые? Но вот в эфире Эко-радио передачи все еще приходится ждать. Но это ожидание ведь всегда приятное. Оно под любимую музыку же. Кстати, совсем скоро Digest News. Услышим новую подборку громких сенсаций сразу после песни Сергея Лазарева. Это все она, которая прозвучит прямо сейчас.
1: Эко-радио.

0: ситуации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Экорадио.
1: Если непонятно, а не без пятна, ой, город, как я.

0: Экорадио. Реклама.
1: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспаны профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
2: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95, Нижний Тагил, Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Самая обсуждаемая парочка русской эстрады – Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд – «Силуэт». Многие сомневаются в искренности чувств между молодыми людьми, но в чем точно сомневаться не приходится, так это в том, что они идеально друг другу подходят. А если вы ищете свою судьбу, то сегодня самый подходящий для этого день. 7 июля на дворе – праздник Ивана Купала. Так что, девушки, давайте плести венки, а парням стоит прогуляться где-нибудь у воды. Только купаться все же не советую. Многие водоемы

травмы на Урале признаны нежелательными для водных процедур. Поэтому, кстати, девушки, не запускайте сильно далеко свои веночки. Желаю всем любви и радости. А прекрасная музыка на Эко-радио поддержит праздничный настрой. Сейчас вспомним 2015-й с коллабом Мэткон, Рэй Далтон, Don't Worry.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Это радио. Реклама.
1: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Концерн «Уралвагонзавод» впервые представил автономную мобильную платформу «Элли» с роботизированным манипулятором. Новинку увидели гости международной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Также предприятие показало электрозаправочные станции, новый восьмиосный полувагон «Урал» и оборудование для сортировки отходов, сообщает пресс-служба УВЗ. Главной премьерой стенда стала автономная платформа «Элли», разработанная специалистами НПО «Электромашина». Она предназначена для выполнения транспортно-логистических и производственных задач, самостоятельно передвигается благодаря системе машинного зрения и может перевозить до 3 тонн груза. Населенные пункты под Нижним Тагилом рискуют остаться без транспортного сообщения из-за разбитой дороги. Региональная трасса Нижний Тагил-Верхняя Ослянка в сезон дождей покрылась ямами и выбоинами. Водитель автобуса до сел Серебрянка и Ослянка отказался выходить в рейс. Каждый выезд проходит на пределе возможностей. Местные жители уже обращались в прокуратуру и Следственный комитет, а также записали обращение президенту. Водители уверены, что обслуживающая организация «Свердловск-Авто» Дор плохо следит за веренным объектом. В Нижнем Тагиле на 81-м году жизни скончался заслуженный конструктор Российской Федерации Владимир Домнин. Выдающийся тагильский инженер посвятил карьеру созданию бронетанкового щита страны, рассказали в пресс-службе Уралвагонзавода. Владимир Борисович принимал активное участие в испытании и внедрении в серию танка Т-72. В 1997-м назначен заместителем главного инженера предприятия. В 99-м году отправился в Индию для испытания опытных образцов танка Т-90. По итогам был заключен контракт на экспорт боевых машин, позволивший сохранить не только Уралвагонзавод, но и всю танковую отрасль России. Ни один из водоемов Свердловской области в этом сезоне не пригоден для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. А особенно реки и озера могут представлять опасность после паводка из-за заноса инфекций. Санврачи продолжают мониторить качество воды на 42 водоемах в 86 контрольных точках. Что касается пляжей, специалисты исследовали 27 проб почвы, из них 6 не соответствуют требованиям. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 26 градусов.

0: Дуэт Артик и Асти научили нас, как быть счастливыми, даже если солнце скрылось за тучами. Светило, конечно, может спрятаться от нас за облаками, но лучшая музыка на Эко-радио все равно подарит всем желающим лучики радости. В этом часе нам компанию составит Хана, Юлиана Караулова, Гаязов Бразерс и другие громкие имена. А прямо сейчас торжественная ода позитиву. Галантис, Дэвид Гетта, Five Seconds of Summer, Liar.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейль из 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
3: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: shows, don't forget you. В мире есть множество вещей, которые хотелось бы забыть. И сегодня в группе Эко Радио ВКонтакте мы обсуждали, что точно не хотелось бы возвращать из прошлого. Пора подводить итоги опроса. Итак, у нас сегодня только два вторых места и одно, безусловно, первое. Внизу расположились варианты «Все только офлайн, без доставок и сервисов» и «Кнопочные телефоны». А лидером стала позиция «Жизнь без интернета». Вот такой вот у нас шикарный опрос с ноткой ностальгии. Завтра вас ждет новая интересная тема для обсуждения. А пока потанцуем с дуэтом Филатов и Кэрос. Включи музыку.
1: Экра. Радио.

0: Эко-радио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил, Пархоменко 22 и Ленинградский проспект 31А.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам всего 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Романтика от Юлианы Карауловой «100 сердец». Ведь действительно, зачем куче поклонников, если ты уже нашел или нашла ту самую настоящую любовь? Это как слушать одновременно несколько радиостанций сразу. Поэтому, раз вы на Эко-радио, хочется надеяться, что вы нашу волну любите так же сильно, как и я. Только вот на часах 15:41, и, увы, на сегодня я, Маша Максимова, с вами прощаюсь, друзья. Но уже завтра в 10 часов утра мы вновь услышимся, чтобы провести еще один потрясающий день под любимые треки. Сейчас у вас в плейлисте будут нон-стоп прекрасная музыка, и начнется этот рейв с работы из 2011-го Александра Стан, Mixed Mr. Sexobeat.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров, коротко о главном. Здравствуйте. Концерн «Уралвагонзавод» впервые представил автономную мобильную платформу «Элли» с роботизированным манипулятором. Новинку увидели гости международной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Также предприятие показало электрозаправочные станции, новый восьмиосный полувагон «Урал» и оборудование для сортировки отходов, сообщает пресс-служба УВЗ. Главной премьерой стенда стала автономная платформа «Элли», разработанная специалистами НПО «Электромашина». Она предназначена для выполнения транспортно-логистических и производственных задач, самостоятельно передвигается благодаря системе машинного зрения и может перевозить до 3 тонн груза. Населенные пункты под Нижним Тагилом рискуют остаться без транспортного сообщения из-за разбитой дороги. Региональная трасса Нижний Тагил-Верхняя Ослянка в сезон дождей покрылась ямами и выбоинами. Водитель автобуса до сел Серебрянка и Ослянка отказался выходить в рейс. Каждый выезд проходит на пределе возможностей. Местные жители уже обращались в прокуратуру и Следственный комитет, а также записали обращение президенту. Водители уверены, что обслуживающая организация «Свердловск-Авто» Дор плохо следит за веренным объектом. В Нижнем Тагиле на 81-м году жизни скончался заслуженный конструктор Российской Федерации Владимир Домнин. Выдающийся тагильский инженер посвятил карьеру созданию бронетанкового щита страны, рассказали в пресс-службе Уралвагонзавода. Владимир Борисович принимал активное участие в испытании внедрении в серию танка Т-72. В 1997-м назначен заместителем главного инженера предприятия. В 99-м году отправился в Индию для испытания опытных образцов танка Т-90. По итогам был заключен контракт на экспорт боевых машин, позволивший сохранить не только Уралвагонзавод, но и всю танковую отрасль России. Ни один из

0: Водоемов в Свердловской области в этом сезоне непригоден для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Особенно реки и озера могут представлять опасность после паводка из-за заноса инфекций. Санврачи продолжают мониторить качество воды на 42 водоемах в 86 контрольных точках. Что касается пляжей, специалисты исследовали 27 проб почвы, из них 6 не соответствуют требованиям. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Авторадио. Реклама.
1: Полгода плохая погода.
2: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и ИП Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
0: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена.

0: Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
3: Ложь.
2: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
4: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда.

0: Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя!

Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50, Октябрьская революция 44, Нижний Тагил, 2026 год.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Концерн «Уралвагонзавод» впервые представил автономную мобильную платформу «Элли» с роботизированным манипулятором. Новинку увидели гости международной выставки «Инопром-2026» в Екатеринбурге. Также предприятие показало электрозаправочные станции, новый восьмиосный полувагон «Урал» и оборудование для сортировки отходов, сообщает пресс-служба УВЗ. Главной премьерой стенда стала автономная платформа «Элли», разработанная специалистами НПО «Электромашина». Она предназначена для выполнения транспортно-логистических и производственных задач, самостоятельно передвигается благодаря системе машинного зрения и может перевозить до 3 тонн груза. Населенные пункты под Нижним Тагилом рискуют остаться без транспортного сообщения из-за разбитой дороги. Региональная трасса Нижний Тагил-Верхняя Ослянка в сезон дождей покрылась ямами и выбоинами. Водитель автобуса до сел Серебрянка и Ослянка отказался выходить в рейс. Каждый выезд проходит на пределе возможностей.

0: Местные жители уже обращались в прокуратуру и Следственный комитет, а также записали обращение президенту. Водители уверены, что обслуживающая организация «Свердловск-Автодор» плохо следит за вверенным объектом. В Нижнем Тагиле на 81-м году жизни скончался заслуженный конструктор Российской Федерации Владимир Домнин. Выдающийся тагильский инженер посвятил карьеру созданию бронетанкового щита страны, рассказали в пресс-службе Уралвагонзавода. Владимир Борисович принимал активное участие в испытании внедрения в серию танка Т-72. В 1997-м назначен заместителем главного инженера предприятия. В 99-м году отправился в Индию для испытания опытных образцов танка Т-90. По итогам был заключен контракт на экспорт боевых машин, позволивший сохранить не только Уралвагонзавод, но и всю танковую отрасль России. Ни один из водоемов Свердловской области в этом сезоне не пригоден для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. А особенно реки и озера могут представлять опасность после паводка из-за заноса инфекций. Санврачи продолжают мониторить качество воды на 42 водоемах в 86 контрольных точках. Что касается пляжей, специалисты исследовали 27 проб почвы, из них 6 не соответствуют требованиям. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 июля будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 26 градусов.

0: Эльдорадо Радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2000.

0: 26-й год.
1: 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
4: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
5: И куда мы отправимся, док?
4: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
5: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
4: Координаты вбиты. Срочно летим!
6: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
8: Thank you, far too kind.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Авторадио. Реклама.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37, TNT 7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto, Свердловское шоссе 37, официальный дилер TNT в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акция с 1 по

0: 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
4: 2026 год. 0+.
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
6: «Хавейл Джолион» от 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
7: Реклама ООО «Тагил Авто». Указана цена на «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
9: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
10: Нижний Тагил, 2026 год.
11: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса.
12: От 2 миллионов 890 тысяч рублей.
11: Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля.
12: Звоните 370303, код Тагила 3435.
11: Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В.
7: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
13: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил в скором времени получит свыше 1000 квартир повышенной комфортности. Жилье появится в микрорайонах Александровские и Муринские пруды, где в последние годы идет активная застройка. Новые дома не похожи на привычные панельные девятиэтажки. Это комплексы высотой 9-16 этажей с подземными паркингами. Концерн «Уралвагонзавод» впервые представил автономную мобильную платформу «Элли» с роботизированным манипулятором. Новинку увидели гости международной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Также предприятие показало электрозаправочные станции, новый восьмиосный полувагон «Урал» и оборудование для сортировки отходов, сообщает пресс-служба ОВЗ. Автономная платформа «Элли» разработана специалистами НПО «Электромашина». Ни один из водоемов Свердловской области в этом сезоне не пригоден для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. А особенно реки и озера могут представлять опасность после паводка из-за заноса инфекций. Санврачи продолжают мониторить качество воды на 42 водоемах в 86 контрольных точках. Что касается пляжей, специалисты исследовали 27 проб почвы, из них 6 не соответствуют требованиям. Среднемесячная номинальная зарплата в Свердловской области по итогам января-апреля 2026 года составила 92 870 рублей, сообщает Свердловскстат. За год она выросла на 9,2%. По данным официальной статистики, в регионе работают около 60% от всего населения, а уровень безработицы меньше

0: 2%. Самые высокие зарплаты традиционно получают работники сферы информации и связи, финансовой и страховой деятельности, а также профессиональной, научной и технической деятельности. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 июля будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 26 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
4: Смотри, это же Белджи X50+.
3: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
5: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на Белджи X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
6: Реклама. Повод реклама неофферта. Указана минимальная цена на Белджи X50+. Компенсация акций с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в
0: отделе продаж. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Экорадио. Реклама. Хончи уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
2: 11 июля в Ермаково городище. Семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
3: Лето. Время путешествий.
4: Время ярких путешествий с кроссовером JQJ6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 миллиона 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым Джейку на удивительных условиях в Акаме Тагил.
5: Реклама. Повод и главная оферта. Указана минимальная цена на Джейку 6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из «Аспан» и «Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Байдрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101-2026 год.

0: покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса докторская категория А. 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил в скором времени получит свыше 1000 квартир повышенной комфортности. Жилье появится в микрорайонах Александровские и Муринские пруды, где в последние годы идет активная застройка. Новые дома не похожи на привычные панельные девятиэтажки. Это комплексы высотой 9-16 этажей с подземными паркингами. Концерн «Уралвагонзавод» впервые представил автономную мобильную платформу «Элли» с роботизированным манипулятором. Новинку увидели гости международной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Также предприятие показало электрозаправочные станции, новый восьмиосный полувагон «Урал» и оборудование для сортировки отходов, сообщает пресс-служба ОВЗ. Автономная платформа «Элли» разработана специалистами НПО «Электромашина». Ни один из водоемов Свердловской области в этом сезоне не пригоден для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. А особенно реки и озера могут представлять опасность после паводка из-за заноса инфекций. Санврачи продолжают мониторить качество воды на 42 водоемах в 86 контрольных точках. Что касается пляжей, специалисты исследовали 27 проб почвы, из них 6 не соответствуют требованиям. Среднемесячная номинальная зарплата в Свердловской области по итогам января-апреля 2026 года составила 92 870 рублей, сообщает Свердловскстат. За год она выросла на 9,2%. По данным официальной статистики, в регионе работают около 60% от всего населения, а уровень безработицы меньше 2%. Самые высокие зарплаты традиционно получают работники сферы информации и связи, финансовой и страховой деятельности, а также профессиональной, научной и технической деятельности. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
6: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел

0: Необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Только 10 июля в Светофоре. Крыло куриное замороженное. 149 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Полгода плохая погода.
4: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич». ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
5: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: На Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил в скором времени получит свыше 1000 квартир повышенной комфортности. Жилье появится в микрорайонах Александровские и Муринские пруды, где в последние годы идет активная застройка. Новые дома не похожи на привычные панельные девятиэтажки. Это комплексы высотой 9-16 этажей с подземными паркингами. Концерн «Уралвагонзавод» впервые представил автономную мобильную платформу «Элли» с роботизированным манипулятором. Новинку увидели гости международной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Также предприятие показало электрозаправочные станции, новый восьмиосный полувагон «Урал» и оборудование для сортировки отходов, сообщает пресс-служба ОВЗ. Автономная платформа «Элли» разработана специалистами НПО «Электромашина». Ни один из водоемов Свердловской области в этом сезоне не пригоден для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. А особенно реки и озера могут представлять опасность после паводка из-за заноса инфекций. Санврачи продолжают мониторить качество воды на 42 водоемах в 86 контрольных точках. Что касается пляжей, специалисты исследовали 27 проб почвы, из них 6 не соответствуют требованиям. Среднемесячная номинальная зарплата в Свердловской области по итогам января-апреля 2026 года составила 92 870 рублей, сообщает Свердловскстат. За год она выросла на 9,2%. По данным официальной статистики, в регионе работают около 60% от всего населения, а уровень безработицы меньше 2%. Самые высокие зарплаты традиционно получают работники сферы информации и связи, финансовой и страховой деятельности, а также профессиональной, научной и технической деятельности. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 июля будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 26 градусов.

0: радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».

0: на Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю, ты

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

times. Экро радио.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?